Расскажу я вам, друзьяк, как бабы на форштате почесали языками у Егора в хате. Чистухала кумушка, да ах, не в этом дело. Ванька с Манькой погулял, да Маня погулял.

глянь, задрала хвост свинья и смотрит белки в рыло. На заборе хвост лисицы нежится так мило. Сидит кот да на заборе, хитро чешет морду, а Марфуша женихов

А по правде вам сказать, да у меня их нету. Полюбила летчика, да назывался он.

давно и ждали омоложения. Одной вот 70 лет, другая без движения. Чфу, как время пролетело, нужно расходиться. За недельку наберется, чем нам поделиться. До свидания, до свидания, до свидания. Егор, под воздуху!